Моя Веса, пурове гатва лакалак. Мама пи паситава, ирита лагия маха палевак. Апе хаму вима ме вишве кой видира лиела тиянанд гела мандарна. Хебей, мама пи паситай. Обететай. Ме хаму вима каведа ситава ида данна. Кианно бе хадавате, ме бендимата намак тиянавада. Ой, агеха, давайте мне бандимать на мактиану, да? Матики, Анна.